0: Jak duchtary ci kady?
1: Iri w tym goły dusza.
2: Iri co kady?
0: Eme, kaj dam ola.
1: O, malum nam jedno.
0: Echt, kordo hamasa.
1: Ah.
0: Legal, ja.
3: Zurück zu euren Positionen.
4: Что тебя как? Тебя как замочили?
5: Меня выстрелили в грудь.
4: А мне прям в сердце попали. Сердце на две части порвало.
5: Сердце на две части, да?